0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Красная армия.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
4: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
3: Я буду спокоен?
4: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
5: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
7: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
10: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
11: Отремонтируйте стекло в моей машине.
12: Какой у вас автомобиль?
11: Красный.
12: Конечно, заменим.
13: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 20 50 45. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро. Еще и с кофе.
2: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
5: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
3: Категория 0+.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
8: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено.

0: Реклама. Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
1: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 50. ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
5: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
4: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
5: 50 лет в ЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
6: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
7: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
8: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
1: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf. Реклама.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
5: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
4: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
5: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
6: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
7: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
8: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
9: Хватит думать!
8: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
9: Приходи!
8: Подробности по телефону 68-01-56.
10: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «Баланс Одесская», ООО «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
13: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
14: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет, здесь Ил Черняев, суббота, 2 мая у нас на календаре. На небе есть солнце, нет дождя, это замечательно. Погнали отдыхать, впереди BTS с песенкой Swim.

Красной Армии Uncle Moot и Эмма Льюис «My Head is a Jungle». Что-то про джунгли в голове. Ну, конечно, после пятницы, которая еще и полноценным выходным была, да еще и когда целый день буквально шел дождь. На следующий день, ну, как минимум, джунгли в голове точно могут появиться. Но сегодня, надеюсь, вместе с тучами разойдутся и джунгли, поэтому будем отдыхать. А также будем слушать много классной музыки, поболтаем. Короче, весело проведем большую часть выходных, которая ждет нас впереди. Всем огромный привет, здесь Ил Черняев, 10 часов и 11 минут менее. Ну а далее с нами Мона с песенкой Иордан и Бруно Марс «I Just Might». Всем классного отдыха, погнали вперед.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 8 градусов в Тюмени сейчас, днем сегодня плюс 11, к вечеру плюс 9 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: заглянет Ольга Серябкина и споет нам песенку про асфальт. Через 2.5 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+. Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
7: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
9: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
10: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
9: Кто? Горыныч?
10: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
9: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
11: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 75 00 00.
12: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
13: Запрещено для детей.
14: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алфарбен и Рена Миллер с песенкой «Body Talk». Через 3 минуты продолжаем. Всем хорошего дня.
2: Реклама.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро. Еще и с кофе.
3: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
4: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Авторский квартал «Машаров». Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

Love the way you lie. И вот на днях в рилсах мне попался как раз кусочек выступления их совместного с этим треком. Как же это круто, все-таки мощно и эффектно выглядит. Сразу захотелось посмотреть какой-нибудь сольный концерт Эминема. Причем раньше таких желаний почему-то у меня не возникало. Мне кажется, единственный концерт, который я когда-либо посмотрел, это был концерт Stromae. Но это был шедевр. В идеале, конечно, побывать на каком-нибудь живом лайв-выступлении мировой звезды, но и хорошо отснятый, смонтированное шоу тоже меня, в общем-то, устроит. Надо будет поискать и посмотреть. Ну а пока нам пора двигаться дальше. Суббота продолжается. На очереди Немига с работой довольна, но прежде Эмили Робертс и Loud Luxury Love You for Life.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алан Уокер, Изабелла Малкон и Кэтрин Орайн с песенкой «Broken Strings». Каких-то 3.5 минуты отделяют нас от этой красоты. Дождетесь, получим.
2: Реклама. Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
3: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
2: А фрукты свои можно?
3: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
0: «Геоспорт» скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. «Геоспорт». Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера по делу продаж. Не является публичной офертой.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
6: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте

и «Don't wanna go home tonight». Такое желание может возникнуть, когда вечеринка ну просто невероятно хороша. И не хочется уходить с такой вечеринки домой. Если субботу рассматривать именно как вот такое мероприятие, вечеринку, то, во-первых, она только началась, впереди куча времени. Ну а в финале этой самой вечеринки нас ждет целых 3 часа дэнс-музыки в отличном миксе в шоу «Партизан», которое начнется в 21.00, закончится в полночь. И закончится она лишь для того, чтобы началась новая. Ну а пока у нас 11.09, суббота. Всем огромный привет. Продолжаем далее вместе с Алок. Послушаем песенку «To the Moon». Но сначала Бурито и его вещица «По волнам».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Леони и Калум Скотт появятся с песенкой «Stay».

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf. Тиксфли.

0: Алибашевская, 11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей.
1: Выгода Тенет Т7 комплектации актив лада, получаемая при сдаче автомобиля в кредит с дилерского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Неофита. Подробности в Транспорт-Мутерс на Алибашевской, 11.
2: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь-Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь-Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
4: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
1: Застройщик ООС «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дум.рф.
5: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
6: Ярмарка!
7: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
6: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
6: Приходи!
7: Подробности по телефону 680156.
8: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня, 2 мая в 15:00 на стадионе «Геолог» пройдет матч между футбольными командами «Тюмень» и «Динамо-2» из Москвы. 0+. В 15:30 в малом зале конторы пароходства начнется мастер-класс по китайской живописи 6+. В 20:00 в Доме печати начнется стендап-концерт для двоих на сцене Искандер Мавлянов и Эдуард Кужахметов. Только лучшие шутки и вечер юмора, который точно запомнится, 18+. Позднее вечером встречаемся в баре «Нуар». Там как раз будет выступать большой друг Красной Армии Го Артур, 18+. А еще в тюменских экодомах со 2 мая будет весенний своп. Можно обмениваться семенами, плодово-декоративными культурами, а в некоторых точках и комнатными растениями 0+. В воскресенье 3 мая в 11:00 в молодежном центре «Космос» начнутся батлы «Танцы улиц 2026». Юбилейный ивент, который подарит нам самые яркие, приятные эмоции, много новых идей и впечатлений 0+. В 19:00 в «Максимилианс» пройдет антистресс-хор с Яной Миллер. Без оценок и без страха попасть не в ноты, представьте. Звучит известный хит, слова на экране и весь зал поет вместе. Это невероятная энергетика, мурашки по коже и лучший способ перезагрузиться в майские праздники 18+. Ну а еще в это же время в спорткомплексе «Центральный» выступает Ваня Дмитриенко, один из самых ярких представителей российской сцены 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эйва Макс заглянет с песенкой «Kill It Queen». Через 3 минуты продолжим, дождитесь.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 40% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
5: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Бульвар-бар только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666-330. 18+.
13: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
14: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
13: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
14: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

Красноармейтима белорусских со своей знаменитой работой «Витаминка». Такой привет из недалекого хитового прошлого. И как раз сегодня мы собираемся погрузиться в хитовое настоящее, точнее, без остановок послушаем 20 хитов, топовых треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе. В главном тюменском чарте «Выборка» вместе с Герой стартуем в 16.00, а поддержать своих любимчиков, чтобы они поднимались все выше и выше, можно по-прежнему на нашем сайте radarmi.fm. Итоги подводим по пятницам в 19.00. Пока погнали дальше в этот субботний день. У нас на очереди Джон Саммит и Нес вещицы Crystallize. Но сначала Дэйв и Тимс Rain Dance.

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
4: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
3: А фрукты свои можно?
4: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2Dis и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальные шоу династии Филатовых.
7: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
16: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53-81-12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
17: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека.

12.10. Всем огромный привет. Мы находимся в самом старте майских праздников. Первая часть. Вторая будет ждать нас уже, когда закончится следующая рабочая неделя и начнутся выходные. Ну и, как всегда, накануне майских бренды начинают муссировать тему шашлыков. Я уверен, вы неоднократно и читали, и слышали всевозможные рецепты, маринады, приготовления каких-то фишек, лайфхаков о том, как приготовить мясо на огне. Но есть одно «но». Один бренд, мне кажется, свернул куда-то не туда, потому что он предлагает попробовать нам всем шашлычный раф. Говорится, что во вкусе напитка будут специи, будет дымок, ну и бонусом к этому делу еще дают мини-шашлычок. До 10 мая это блюдо можно будет попробовать в Москве. Я, конечно, люблю и эксперименты, и пробовать что-то новое, может быть, даже где-то в чем-то неожиданное, но, кажется, не до такой степени. Поэтому дальше традиционно продолжим двигаться вперед, отдыхать и слушать проверенную классную музыку. Джастин Тимберлейк и Timbaland Sexy Back впереди. Но сначала Anima и Ellie Goulding Hypnotize.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 11 сейчас в Тюмени, сегодня ночью плюс 4, завтра днем плюс 16. Малооблачные, без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: French B, French Montana и Max B с песенкой «Ever Since You Left Me». Через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
3: Реклама.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджера отдела продаж. Не является публичной офертой.
9: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСЗКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
10: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня, 2 мая в 15:00 на стадионе «Геолог» пройдет матч между футбольными командами «Тюмень» и «Динамо-2» из Москвы. 0+. В 15:30 в малом зале конторы пароходства начнется мастер-класс по китайской живописи 6+. В 20:00 в Доме печати начнется стендап-концерт для двоих. На сцене Искандер Мавлянов и Эдуард Кужахметов. Только лучшие шутки и вечер юмора, который точно запомнится. 18+. Позднее вечером встречаемся в баре «Нуар». Там как раз будет выступать большой друг Красной Армии Го Артур. 18+. А еще в тюменских экодомах со 2 мая будет весенний своп. Можно обмениваться семенами, плодово-декоративными культурами, а в некоторых точках и комнатными растениями. 0+. В воскресенье 3 мая в 11:00 в молодежном центре «Космос» начнутся батлы «Танцы улиц 2026». Юбилейный ивент, который подарит нам самые яркие, приятные эмоции, много новых идей и впечатлений. 0+. В 19:00 в «Максимилианс» пройдет антистресс-хор с Яной Миллер. Без оценок и без страха попасть не в ноты, представьте. Звучит известный хит, слова на экране и весь зал поет вместе. Это невероятная энергетика, мурашки по коже и лучший способ перезагрузиться в майские праздники. 18+. Ну а еще в это же время в спорткомплексе «Центральный» выступает Ваня Дмитриенко, один из самых ярких представителей российской сцены. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 11 к этому часу в Тюмени. Ночью сегодня плюс 4, завтра плюс 16. Малооблачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Авалон Рокстон с песенкой «Вертиго». Меньше чем через 2.5 минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
6: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
8: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
9: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
8: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
9: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Держать баланс. Создавать баланс.
12: Жить в балансе.
13: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
14: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
15: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10 лет ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.

Елена Темникова с работой «Импульсы города», которые накроют опять. Ну, а на этой неделе нас накрыли новости о том, какими же будут новогодние выходные в следующем году. Опять выпустили новость с производственным календарем на 2027 год, из которого следует, что новогодние каникулы также останутся 11 дней. Отдыхать будем чуть больше, чем полторы недели. Майские будут такими же, с разрывом посерединке, с двумя короткими неделями. Ну и в целом, вот уже сейчас, проживая эти самые майские, как по мне, так лучше бы чуть-чуть укоротить новогодние, да? Ну что, ну что-то 11 слишком много дней, и вот сделать чуть-чуть подлиннее майские. По мне бы так было, был бы некий такой баланс. Но майские еще не закончились, поэтому это только предварительные выводы. Остальные будем делать после 12 числа. Ну а пока погнали дальше. Go Arthur появится впереди с песенкой «Осень». Но сначала Боб Синклер и Кайза и их свежая вещица «I Can Wait».

0: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
1: Запрещено для детей. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Гастроли Пермского театра в Тюмени. Яркие зрелищные спектакли «Восемь женщин», «Капитанская дочка» и «Мороз». История о том, как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. С 1 мая в Драматическом театре. 16+.
5: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаил Аспиранского, 42. Телефон 600808.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
13: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1. Ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
14: Хватит думать!
13: Более 50 застройщиков. Квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
14: Приходи!
13: Подробности по телефону 68 01 56.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

13 часов в Тюмени. Мчим вперед, и вместе с нами в этот час отправляется Холли Молли с песенкой «Talk to you later», но сначала дуэт Оффенбах и их «Miles Away». Всем отличного дня, движемся дальше.

неплохо так газануло. Ну и мы тоже продолжаем газовать в эти выходные, тем более, что впереди еще достаточно много времени для того, чтобы и отдохнуть, и, может быть, какими-то делами заняться. То, что, например, на что не хватало времени в будни и в рабочие дни. Вот они трехдневные выходные, которые, в общем-то, ровно посередине сейчас находятся. Будем двигаться дальше. Нас сопровождают только лучшие. Робин Шульц и Fast Boy впереди с песенкой Million Good Reasons. Но сначала Zayn, Die For Me. Всем классного дня. Газуем дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кельвин Харрис и Джесси Рейс появятся с песенкой «Ocean». Через 3 минуты продолжаем. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 40% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
7: Окей.
6: Подробности на OkMarket.ru.
8: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте russoptika.rf. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
9: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
10: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
11: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени в ближайшие дни. Сегодня, 2 мая в 15:00 на стадионе «Геолог» пройдет матч между футбольными командами «Тюмень» и «Динамо-2» из Москвы. 0+. В 15:30 в малом зале конторы пароходства начнется мастер-класс по китайской живописи 6+. В 20:00 в Доме печати начнется стендап-концерт для двоих на сцене Искандер Мавлянов и Эдуард Кужахметов. Только лучшие шутки и вечер юмора, который точно запомнится. 18+. Позднее вечером встречаемся в баре «Нуар». Там как раз будет выступать большой друг Красной Армии Го Артур. 18+. А еще в тюменских экодомах со 2 мая будет весенний своп. Можно обмениваться семенами, плодово-декоративными культурами, а в некоторых точках и комнатными растениями. 0+. В воскресенье 3 мая в 11:00 в молодежном центре «Космос» начнутся батлы «Танцы улиц 2026». Юбилейный ивент, который подарит нам самые яркие, приятные эмоции, много новых идей и впечатлений. 0+. В 19:00 в «Максимилианс» пройдет антистресс-хор с Яной Миллер. Без оценок и без страха попасть не в ноты, представьте. Звучит известный хит, слова на экране, и весь зал поет вместе. Это невероятная энергетика, мурашки по коже и лучший способ перезагрузиться в майские праздники. 18+. Ну а еще в это же время в спорткомплексе «Центральный» выступает Ваня Дмитриенко, один из самых ярких представителей российской сцены. 12+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы — ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Бир Вульф и песенка «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь феникс.
1: Через 3 минуты обернемся, дождитесь.
3: Реклама.
4: Готовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 000 рублей. Цена действительна на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейдинг с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
5: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38 78 48.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
12: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-88.

На Красной Армии Алан Уокер, Кейтлин Орайн и песенка Broken Strings только что. Топ-15 главного тюменского чарта выборка на этой неделе остановились на 13-й строчке. Ну а остальные 19 мы услышим уже сегодня, начиная с 16.00, с 20 до 1. Гера про всех расскажет подробнее, будем слушать целый час хитов. Ну и дальше без них тоже не останемся. Ал Фарбен и Рене Миллер с песенкой Body Talks. А прямо сейчас лирик «Прости и прощай».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Елки проще».
2: Может, проще, надо проще не читать.
1: Через 3,5 минуты продолжаем. Это будет далеко не все.
3: Реклама.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Ярмарка!
6: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
5: Хватит думать!
6: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
5: Приходи!
6: Подробности по телефону 68-01-56.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
7: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
8: 66-25-16.
9: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
3: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в «Мама Хинкали». Мини-банкет до 15 человек.
2: А фрукты свои можно?
3: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. «Мама Хинкали». Ищите нас в 2Diz и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, ЛКСМ 24. Телефон 215-150.

14.00 в Тюмени. Ныряем в еще один субботний прекрасный час. Дальше с нами Джакане, Киллиан и Рефлекс с песенкой «Потому что не было тебя», но откроем час вместе с хитовым треком «Swim» от BTS.

яркий представитель хаус-сцены. И не случайно он появился здесь и сейчас. Все для того, чтобы напомнить, что сегодня мы приглашаем на нашу вечеринку «Партизан» в 21.00, где дэнс-музыки будет целых 3 часа, без перерывов и остановок. И это отличная площадка для того, чтобы встретить майскую ночь, в общем-то, на подъеме. Такое особое приглашение. Ну а пока 14.09 в Тюмени. Также особое приглашение получил Дэмиан Дэвид. Он появится здесь с работой «Зомби Lady». Ну а до него, то есть прямо сейчас, порвется Терри Свимс, «Мистер Know It All». Всем отличного дня, погнали дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Two Colors, песенку Mad World. Через 3 минуты будет здесь, дождитесь.
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
7: ОКЕЙ.
6: Подробности на ОКМАРКЕТ.РУ.
8: Авторский квартал Машаров. Строим будущее, сохраняя наследие. Собственный пешеходный бульвар, масштабный двор-парк, благоустроенная крыша с видом на историческую часть Тюмени. Подробнее о проекте на сайте masharov-kvartal.ru. ОСКМ. Договор долевого участия. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
9: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
10: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
9: А фрукты свои можно?
10: Конечно. А мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
3: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
4: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
3: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
4: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Прогноз погоды.
1: 10 с плюсом в Тюмени сейчас, ночью плюс 4, завтра днем плюс 16, малооблачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Бэмби» от диджея Smash. Через 2 минуты продолжаем. Дождитесь.
3: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
3: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
6: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
7: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
8: И для полностей на номер. Уровень 320-823-268-722.
9: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
12: Застройщик ОСЗ «СБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу.

продолжаем отдыхать в первые майские выходные. Да, немного вчера с погодой не повезло. Сегодня более-менее. А завтра еще лучше, чем сегодня, плюс 16. Ну а потом нас ждет вся неделя предстоящая. Просто супер. Супер теплая, где есть такие цифры, даже как плюс 25. Ну, есть, естественно, есть нюанс о том, что температура будет снижаться как раз-таки к выходным. Вот пока, по прогнозу, на субботу следующую стоит плюс 18. Я напомню, что у нас там ждет 3 выходных. Посмотрим, что будет дальше завтра. Картина будет, станет более явной. Но вот этот вот прикол, когда вся неделя теплая, а к выходным становится прохладно. Даже думать об этом не хочу. 14.43 в Тюмени. Продолжаем двигаться дальше. Медуза впереди с песенкой Don't Wanna Go Home. Но сначала Тимати. Не сходи с ума.

0: Прогноз погоды.
1: 10 с плюсом сейчас в Тюмени, ночью сегодня плюс 4, завтра днем до плюс 16 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится мод с песенкой «Намек на нас». Меньше чем через 3 минуты продолжаем. Всем отличного дня.
0: Реклама.
2: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие, это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
5: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. «Свое место 72.ру».
6: Гастроли Пермского театра в Тюмени. Спектакль «Мороз». Пьеса с простым и страшным сюжетом. Как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. В главной роли Альберт Макаров. 4 мая на основной сцене ТБДТ. 16+.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 568182. 568182.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
12: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
12: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вот так вот в танце заканчиваем этот час. И дальше будем продолжать, конечно же, отдыхать и субботу в частности. Ну а делать мы это будем под хитовую музыку вместе с Варей. Варя, привет.
1: Привет, привет. У меня тут новость.
0: Пожалуйста.
1: Да, вот в продолжении майских праздников. Оказывается, у нас есть шашлычные туры. Ты знал об этом?
0: Нет, первый раз слышу.
1: Я тоже. И оказывается...
0: Шашлычные туры — это вот поехали на дачу? Нет, не это?
1: Ну, про эти-то и я знаю. Нет, просто собираются компании, рандомно люди, до 8 человек, их вывозят на речку и там по мастерски, в общем, шашлычные мастеры.
0: Страшно вывозят, ну ладно.
1: Ну да, ну массово их скупают, вот это мне очень интересно стало.
0: А люди знакомые или незнакомые?
1: Нет, незнакомые.
0: Просто?
1: Ну, это прям тур шашлычный, да. Есть ли такие в Тюмени? Расскажу далее. Тебе хорошего дня желаю.
0: Спасибо тебе, тоже классного эфира. Пока.
1: Пока-пока. В Тюмени 15:00. Погнали в новый час, где нас уже ждет T-Swift с пластинкой The Fate of Ophelia. Сразу после Holy Flame с темой Тану.

Только что Альфа и Манучао на Красной Армии с летней темой «Мэмэ Пьячи». А тема этих майских праздников – это шашлычные туры, которые массово скупают россияне. Спойлер, в Тюмени таких нет. К сожалению или к счастью, решайте сами. Я не знаю, что сказать. Такая поездка ударит по... Нет, я хотела сказать, что организаторы собирают группы до 8 человек и едут все счастливые на речку. А мастерские жарят там мясо. Такая поездка ударит по кошельку в 10 тысяч рублей, и это, ну, полный шашлык под ключ, так сказать. То есть тут дорога туда-обратно входит, еда, закуски, напитки, музыка. Но, как заметил наш дорогой друг Ил Черняев, всем нам знакомы эти шашлычные семейные туры на дачу. По денежке, мне кажется, оно столько же и выходит. Далее майские вайбы поддержит Uncle Flex. 12-й строчкой главного чарта «Выборка», песня «СМС» и «Прямо сейчас». Куда и Purple James. «Stole the Snow» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Ваня Дмитриенко с пластинкой «Ртуть». Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
6: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
7: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
6: А фрукты свои можно?
7: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея. Это базовый
1: минимум. Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леони и Калум Скотт с темой «Stay». Послушаем этот уютный саунд уже через 3 минуты.
2: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
6: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
8: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Ехали медведи.
11: На велосипеде.
10: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
13: Финальные шоу династии Филатовых.
12: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
14: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красной армии Baby Direction и Faithless с хитом New Religion. Можно его, кстати, поддержать в нашем чарте. Будем уже скоро подводить итоги недели в 16.00. Гера Адамян, главный тюменский чарт «Выборка». Узнаем, кто они, 20 лучших хитмейкеров недели. Можно, кстати, поддержать и твои любимые треки. Заходи на наш сайт redarmy.fm, там все очень и очень просто. До этого встретим Сиа с мощным вокалом в песне «Unstoppable». И появится она сразу после «Nobody» от

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Ever Since You Left Me» от French Montana и Max B. I went deaf on it. All I need is one night. Послушаем полностью уже через 3 с небольшим.
2: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
3: Когда только получила права.
4: Когда давно не садился за руль.
5: Когда едешь в незнакомом городе.
6: Когда пугают развязки и перекрестки.
7: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
8: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
9: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
10: 18+.
11: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
12: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
11: Я буду спокоен?
12: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
13: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация.
15: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
16: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
17: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
18: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
19: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
20: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай! vk.com/redarmy

приветливости, мои драгоценники. Ну что, дождались мы с вами те самые легендарные майские выходные. Ароматы сочных шашлыков. Открытие загородно-дачных сезонов. Мангально-гриль-посиделки в приятной компании друзей. И все это под стильную музыку, которая звучит на Красной Армии. Меня зовут Гера Адамян, и я в течение часа буду включать вам 20 лучших хитов недели. Начнем с тех, которые вылетели из этого списка, к моему сожалению. Это Haven и Caitlin Aragon, I Run. Еще один хит «Осень» от нашего Гуартура вылетает из списка лучших хитов. Ну а прямо сейчас 20-ка лучших. Поехали!

Топ-20 хитов открывают южнокорейские звезды от BTS. Возвращаются они, кстати, в главный тюменский чарт с новинкой Swims. Эти ребята уже не раз были в списке лучших по версии Красной Армии. И думаю, что в этот раз они также доберутся до вершины чарта. Но у них, если что, есть очень серьезная конкурентка, которая тоже сегодня входит в этот список. Это Беовульф с работой «Феникс».

0: Кто это на 18 строчке? Это Боб Синклер и Кайза. I can't wait. Ну и сразу после этой шикарной работы я быстро расскажу вам новости. Какие? Ну, конечно, музыкальные.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Саундтрек фильма «Майкл» вышел 24 апреля к мировой премьере байопика Майкла Джексона. Альбом включает 13 песен в исполнении Джексона, которые звучат в фильме, охватывая его раннюю карьеру с «Джексон 5» и «The Jackson», а также подборку его сольных записей из альбомов «Of the Well» и «Thriller». В саундтрек вошли многие хиты Джексона, такие как «Wanna Be Starring Something», «Billie Jean» и «Thriller». Я напомню, что фильм «Майкл» выйдет в официальный российский прокат 28 мая. А Тейлор Свифт регистрирует свой голос и внешность от подделок с помощью искусственного интеллекта. Заявки подпадают под редкую категорию «звуковой знак» и признаны сделать цифровые копии недействительными. Эти меры направлены на борьбу с растущей популярностью сгенерированных нейросетями песен, видео, картинок, которые копируют знаменитости без их разрешения. Вот такой вот шах и мат ишки. Ну а мы закрываем рубрику музыкальных новостей, потому что очень срочно, очень быстро нам нужно вернуться куда? Конечно же, в наш плейлист.
1: 17 место.

0: взгляд, эта песня идеально подходит для начала загородной вечеринки, когда все друзья уже в сборе, играет Bruno Mars, I Just Mind. На припеве один из друзей несет в руках шампура, а остальные уже у стола в ожидании этого гастрономического шока. Просто не знал, как еще назвать тот момент предвкушения, когда кусаешь первый кусок и при этом слушаешь от другого друга тот самый секретный рецепт маринада. Майские начинаются с Красной Армии.
1: Реклама.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
5: ОКЕЙ.
4: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
6: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

0: минимум. Диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Сибирь Оптики новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
8: После короткой паузы возвращаемся в главный тюменский чарт «Выборка». И на очереди еще один стильный хит от клан «Карусель» «Ride» номер 14.

0: под названием «СМС» поднимается на 12-ю строчку и встает вслед за моим любимым хитом от French Montana и Max B. «Ever Since You Left Me». Этот стиль с 6-й строчки, к сожалению моему, опускается на 11-е место.
1: 11-е место.

0: Номер 10. Очень классная атмосферная работа от Лирик. Кассеты. Название этой песни меня навеяло на воспоминания о тех самых вечерах на дачах, когда ты заходишь в кладовку, а там хранилище антиквара, где ты находишь уже нерабочий музыкальный проигрыватель, диски, кассеты, и в голове твоей всплывают те самые флешбеки. Прогулки по городу с кассетным плеером и теми самыми мягкими наушниками.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, порывы ветра до 10 метров в секунду, вечером также плюс 9, ночью похолодает до плюс 4, осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
4: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.

0: 11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей.
1: Выгода Тенет Т7 комплектации актив, вода, получаемая при сдаче автомобиля в кредитный дилерского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Не ответ. Подробности в Транспорт Моторс на Ипорская 11.
0: Бульвар Бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар Бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
3: Гастроли Пермского театра в Тюмени. Яркие зрелищные спектакли «Восемь женщин», «Капитанская дочка» и «Мороз». История о том, как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. С 1 мая в Драматическом театре. 16+.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
7: Финальные шоу
6: династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
4: Категория 0+.
8: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
10: Вторую половину нашей двадцатки открывает очень красивый ритм от Биби Рекса и Faithless. New Religion. Это шедевр под номером 9.

0: Skunks и Theophilus London Galaxy. Номер 7 на этой неделе в топ-20. Кто следующий на нашей вечеринке, спросите вы? А я прямо сейчас вам и отвечу. Это Ваня Дмитриенко. Ртуть.
1: Шестое место.

0: выходные был на второй строчке, а в эти Holy Flames с работой «Тону» вылетает из тройки лучших. Кто сегодня главные хедлайнеры нашей вечеринки, узнаем после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Тюмень к данному часу плюс 9 градусов, порывы ветра до 10 метров в секунду. Вечером также плюс 9, ночью плюс 4, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
5: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
8: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
9: Тонкое тесто, быстро доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И по телефону Анастасия Ивановна. Угрозный по 328-723-268-722.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить. Пора действовать.
13: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
17: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
16: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
17: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
18: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру

Топ-3 главных хитов недели. Да, мы добрались до лучших из лучших. И кто они, эти хедлайнеры нашей вечеринки, как я сказал, несколькими минутами ранее. Так, это. Ладно, по порядку озвучу. Не буду сразу всех объявлять. Начнем мы с бронзы. Это Ibn Hollow. Поехали.

вторую строчку. С четвертой за неделю поднимается Алок, Зиба и Portugal The Man Dive Into The Ocean. Настроение даже не весеннее, а летнее становится под этот трек. За что хочется сказать ребятам огромное спасибо. А кто же поставит точку в нашем плейлисте? Кто номер один? Это легенда. Собственно, я так всегда его и объявляю. Пока раскрывать полностью не буду, сначала озвучу весь порядок двадцатки. Поехали! 20-я строчка, новинка этой недели. BTS Swims. Под номером 19 еще одна новинка от Beowulf. Феникс. Восемнадцатое место. Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Семнадцатая строчка. Это Anima и Jai. Out of my body. С 19-й строчки на 16-ю поднимается Джонни. Эйфория.

14 строчка, клан «Карусель», «Right». Под номером 13 на этой неделе Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн, «Broken Strings».

6 на 11 строчку опускается French Montana и Max B. Ever since you left me. Плюс 2 строчки наверх, и он на 10 строчке. Это лирик кассеты. Девятое место. Биби Рекса и Faithless. New Religion. Под номером 8. Ольга Серябкина. Асфальт. Седьмая строчка. Кункс и Теофилиус Лондон. Galaxy. Очень даже неплохой подъем за неделю с девятой строчки на шестую. Ваня Дмитриенко. Ртуть. Под номером 5. Зейн. Die for me. Со второй на четвертую строчку вылетает Holy Flame. Тону. Еще одно падение на этой неделе. С первой позиции на третью. Это Ibn Hollow. Серебро на этой неделе достается Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean номер 2.

что, everybody, добро пожаловать на начальные вечеринки под открытым небом. Май у нас всегда с вами ассоциируется со стартом загородных пати. Проведите их так, чтобы вы вспоминали до следующих, конечно же, майских выходных. И с приятным послевкусием. Я, как всегда, вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи!

Тюмені 17.00. Ну а далее у нас в планах как следует расслабиться. Будем делать это в компании суперзвездочек группы Tokyo Hotel с пластинкой How to Love. И послушаем их сразу после лирика кассеты.

0: Послушаем этот хит полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 40% на овощи для гриля. С 30 апреля по 6 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Геоспорт. Скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 31 мая 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Доброе утро, мои любимые соседи. Доброе утро еще и с кофе.
9: Такое доброе утро может быть, конечно, в Гранд-Лобби в Тюмени, в жилом комплексе «Добро» от группы компаний «Инка». И чтобы каждое ваше утро было добрым, звоните 53 81 12. Офис продаж «Инка». Евгения Войнова, 7.
10: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
12: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
13: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
14: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Насладимся этим саундом полностью уже через 2,5 минуты.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебно». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу
5: династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
7: Категория 0+.
8: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
9: Застройщик ОСЗ ИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
13: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.

Ясно дело, в самой корочке жареного на огне мяса она накапливает канцерогены, которые вредны для наших животиков. Я не знаю, что сказать. Кроме того, что запретный плод сладок, и, ну, возможно, это тот риск, который полностью оправдан. Далее продолжим двигаться в сторону вечера, и компанию нам составит красотка Зиверт с новинкой песни «Газ», и появится она сразу.

0: Реклама.
1: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительна на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2021 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
5: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
6: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
7: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
7: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
7: Подробности по телефону 68-01-56.
9: Секвойя парк, веревочный парк, один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
11: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
12: И слушай новые треки.
11: Ступай!
12: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
11: Ступай!
12: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
11: Нас уже 18 тысяч.
12: Не хватает только тебя.
11: Ступай!
12: vk.com/redarmyfm.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Красная армия и группа The Naked and Famous с песней Young Blood. А как развлечься сегодня вечером или завтра, подскажет наша афиша мероприятий. Собрать для тебя весь топ тюменских событий и кинопремьеров в одном посте.

0: И что может быть лучше отдыха на природе? Приглашаем провести незабываемые дни на территории отдыха «Свое место». Беседки, дома, бани для семейных встреч и дружеских посиделок. Своеместо72.ру.
1: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
2: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
1: А фрукты свои можно?
2: Конечно, а мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2DIS и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
16: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
1: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт snyleso.rf.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Третьему ЛСП с темой «Герой».

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48 за памятником в «Грааль».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните
4: 455-5555. Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
5: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
6: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
9: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
8: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
9: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 99-06-99.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-99.

Только что новинка на Красной Армии «Мистер Know It All». Это Тедди Свим. К слову о музыкальных новинках, каждую субботу, то есть уже сегодня, собираем в одном посте весь дроп новинок красноармейского плейлиста, как и всегда в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». А каждый будний день новиночки мировые в рамках утреннего шоу «Ред». В общем, подписывайся обязательно, если не хочешь ломать голову над тем, что послушать. А далее мы послушаем лидера нашего главного чарта, диджея Тиесто и Бриену Грей, с песней «Beautiful Place». Но сначала...

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
2: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: В ближайшие минуты на «Красной армии».
4: К нашей компании присоединится мод с темой «Намек на нас».

0: 11. В мае Тенет Т7 с выгодой до 550 тысяч рублей.
1: Выгода Тенет Т7 комплектации актив ЛБ, получаемая при сдаче автомобиля в кредитный дилерского центра. Предложение действует по 31.05.2026. Неофита. Подробности в Тенет Мотор на Ильяшевской 11.
2: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
3: Новая автомойка Спецавто уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
2: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в Спецавто.
3: 50 лет ВЛКСМ 16. Телефон 99 06 99.

0: 60. ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
1: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
0: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене тюменского БДТ. 16+.
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как не чувствовать себя поваром и уборщицей в свой день рождения?
5: В Грузии говорят, именинник должен отдыхать. Проведи свой праздник в Мама Хинкали. Мини-банкет до 15 человек.
4: А фрукты свои можно?
5: Конечно. А мы накрываем, готовим хинкали, хачапури и медовик. И дарим скидку 10% на весь счет. Мама Хинкали. Ищите нас в 2Dis и на Яндекс.Картах. Уставшим и злым вход разрешен.

крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.

Тюмени 19.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Лирик с очень трогательной песней «Oh My Love». И послушаем его сразу после «Broken Heart».

Речь идет о ребятах из утреннего шоу «Рэд» Саше Самойлове и Маш Бакута. Каждый будний день с 7 до 10 эти крутышки помогают тебе настроиться на рабочий день,

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема Mad World от группы Two Colors. Послушаем полностью менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
6: Хватит думать!
5: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
6: Приходи!
5: Подробности по телефону 68-01-56.
7: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
8: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
9: 66-25-16.
10: Ехали медведи?
11: На велосипеде?
10: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
12: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
13: Финальные шоу
12: династии Филатовых.
13: Нашествие медведей.
12: Только до 3 мая.
13: Билеты в кассе цирка.
10: Категория 0+.
14: Держать баланс. Создавать баланс.
15: Жить в балансе.
16: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
17: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
18: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
19: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
20: Тонкое тесто, быстрая доставка, пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
21: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
22: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
23: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Вопрос, где быстро, качественно и выгодно помыть автомобиль, у вас больше не возникнет.
7: Новая автомойка «Спецавто» уже открыта. 6 мощных постов. Мы готовы принять вас прямо сейчас.
6: Плюс приятная бонусная система UDS. Приезжайте в «Спецавто».
7: 50 лет ВЛКСМ, 16. Телефон 990699.
8: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
10: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
11: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
10: Я буду спокоен?
11: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
12: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Заходи на наш сайт Red Army FM, голосуй за своих любимчиков, голосуй за Ваню. Там все очень и очень просто. В Тюмени уже 7 часов 42 минуты, с тобой Варя Чайка, а далее уже с нами Naked и Circa Waves с идеальным для вечера саундом Sweet Emotion.

0: Реклама.
1: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
2: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
1: Я буду спокоен?
2: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
3: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
5: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Мир, труд май. Очки обновляй. В «Русь-Оптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
12: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Бульвар-бар. Только для тебя. Каждую пятницу и субботу уникальные вечеринки, приглашенные артисты и топовые диджеи России. Будь в центре ярких событий города. Будь в Бульвар-бар. Герцена 63, 666, 330. 18+.
14: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени в 8 вечера. Погнали в новый час, где нас уже ждут Джарахов с лиричной работой «Ты так красива» сразу после French Montana и Max B «Ever since you left me».

я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

на Красной Армии Lucky Lee с песней I Follow Rivers, то есть я следую за дождем. Ну, как нам сообщают синоптики, следовать за дождем мы будем в понедельник. Ну, а завтра-то у нас воскресенье и солнечно. А значит, кто не успел, не сумел, на шашлык

0: Реклама.
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Хозяин!
8: Кто это?
7: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
9: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Когда только получила права?
11: Когда давно не садился за руль.
12: Когда едешь в незнакомом городе.
13: Когда пугают развязки и перекрестки.
14: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
15: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу плюс 9 градусов, ночью плюс 4, завтра утром плюс 9. Синоптики осадков не обещают, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Выходные не для гонки, а для настольных игр за большим столом, мастер-классов с детьми и тишины в сосновом лесу. «Сны леса» – место, где нет суеты. Есть баня в каждом доме и время друг для друга. Приезжайте просто отдыхать. Душевно. По-настоящему. Турбаза «Сны леса» 500-632. Сайт «снылеса.рф».
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема. СМС от

0: Реклама.
1: Хозяин!
2: Кто это?
1: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
3: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что Нелли Фортадо и Timbaland с музыкальным приветом из 2006 года, песни про Мышку-Эс. Далее же тебя ожидает дэнс-шоу «Партизан». А «Партизан» — это 3 часа.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Хозяин!
5: Кто это?
4: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
6: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка» – ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Реклама. Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
4: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
5: Застройщики ООСЗ «Баланс Одесская», ООСЗ «Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
7: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
6: Я буду спокоен?
7: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
8: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Душевная баня Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хозяин!
5: Кто это?
4: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
6: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хозяин!
2: Кто это?
1: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
3: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.